0: Hasan Tükyan Sayran.
1: Еще вчера я была с тобой.
0: Я не Hasan Tükyan Sayran.